0: по росту цен на жилье. Как сообщили в РБК, недвижимость в Нижнем за второй квартал года новое жилье подорожало на 2,6% до средних 226 тысяч рублей за квадратный метр. Больше всего за это время новые квартиры подорожали в Уфе, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. На четвертом месте Красноярск. При модернизации Нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих, в планах адаптации и для незрячих. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК деловые новости взвешены, оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
1: One, two, three, four.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько сейчас стоит средний метр нижегородского жилья? Сколько украли при замене нижегородских трамвайных путей? Также про адаптивный спорт в Нижегородской области. Нижний Новгород вошел в пятерку российских мегаполисов по росту цен на жилье. Как сообщили в РБК, недвижимость в Нижнем за второй квартал года новое жилье подорожало на 2,6% до средних 226 тысяч рублей за квадратный метр. Больше всего за это время новые квартиры подорожали в Уфе, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. На четвертом месте Красноярск. При модернизации нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены

0: незрячих. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Радио «Рандеву» сделано в Нижнем Новгороде, собрано вручную.
1: Мне жаль, но я тогда врала. В твои красивые глаза, когда шептала о любви, что нет ни...

что ты мой самый лучший друг, что я люблю смотреть в окно и не люблю ходить в кино.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько сейчас стоит средний метр нижегородского жилья? Сколько украли при замене нижегородских трамвайных путей? Также про адаптивный спорт в Нижегородской области. Нижний Новгород вошел в пятерку российских мегаполисов по росту цен на жилье. Как сообщили в РБК, недвижимость в Нижнем за второй квартал года новое жилье подорожало на 2,6% до средних 226 тысяч рублей за квадратный метр. Больше всего за это время новые квартиры подорожали в Уфе, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. На четвертом месте Красноярск. При модернизации Нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов.

0: Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих, в планах адаптации и для незрячих. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
1: Amici sportivi, buonasera.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько сейчас стоит средний метр нижегородского жилья? Сколько украли при замене нижегородских трамвайных путей? Также про адаптивный спорт в Нижегородской области. Нижний Новгород вошел в пятерку российских мегаполисов по росту цен на жилье. Как сообщили в РБК, недвижимость в Нижнем за второй квартал года новое жилье подорожало на 2,6% до средних 226 тысяч рублей за квадратный метр. Больше всего за это время новые квартиры подорожали в Уфе, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. На четвертом месте Красноярск. При модернизации Нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих, в планах адаптации и для незрячих. Новости.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько сейчас стоит средний метр нижегородского жилья? Сколько украли при замене нижегородских трамвайных путей? Также про адаптивный спорт в Нижегородской области. Нижний Новгород вошел в пятерку российских мегаполисов по росту цен на жилье. Как сообщили в РБК, недвижимость в Нижнем за второй квартал года новое жилье подорожало на 2,6% до средних 226 тысяч рублей за квадратный метр. Больше всего за это время новые квартиры подорожали в Уфе, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. На четвертом месте Красноярск. При модернизации Нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих, в планах адаптации и для незрячих. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в Медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. И снова мы говорим об истории куйбышевского джаза. Ведь Куйбышев, а сегодня Самара, считается третьим джазовым городом страны. Первым в Куйбышеве заиграл джаз, как ни странно это звучит, оркестр НКВД. Его назвали «Оркестр Дзержинки» по имени клуба, в котором музыканты работали. В 1957 году этот оркестр впервые представил джаз на куйбышевском телевидении. Целый час в эфире звучали джазовые синкопы и гармонии. В годы давления на джаз и этому оркестру приходилось нелегко. Однажды из программы потребовали вычеркнуть забойный тигровый рэгтайм композитора Ла Рокко. Уж очень под него отплясывали буги-вуги. Вместо запрещенного названия музыканты вписали в рапортички «Белую акацию» Никиты Богословского. Танцы продолжались, но придираться к музыке было уже нельзя. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
4: Четыре FM.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты. До 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько сейчас стоит средний метр нижегородского жилья? Сколько украли при замене нижегородских трамвайных путей? Также про адаптивный спорт в Нижегородской области. Нижний Новгород вошел в пятерку российских мегаполисов по росту цен на жилье. Как сообщили в РБК, недвижимость в Нижнем за второй квартал года новое жилье подорожало на 2,6% до средних 226 тысяч рублей за квадратный метр. Больше всего за это время новые квартиры подорожали в Уфе, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. На четвертом месте Красноярск. При модернизации нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работу.

0: прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность. После обеда возможны кратковременные дожди. Ветер порывистый до 9 метров в секунду. Воздух прогреется до 27 градусов.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

прекрасный, удивительный, замечательный день сегодня нас ждет, друзья. Здравствуйте! Милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели, вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио Рандеву. Ну и, конечно, нашу программу открыл человек, голос которого вы узнали, Эрос Рамаззотти. Далее послушаем с вами Boogie Wonderland в исполнении Mr. Belt, группу Моральный Кодекс, Bon Disco, Jacob Stranger, Джек Сваретти, Майкл Джекс.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

когда слышу такие бодрые ритмы, представляю, как наши дорогие радиослушатели идут в сторону работы радостные, веселые, полные сил. Как, в общем, и должно быть. Сегодня, друзья, среда, уже к середине недели подбираемся к рабочей, середине рабочей недели, конечно, я это имел в виду. Также сегодня к нам в гости придет Андрей Топчий, и будет программа под названием «Топчий Лайф». Ну, а прямо сейчас рассказываю вам о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода. И знаете, там прекрасно, всего лишь 2 балла, дороги практически свободны, никаких заторов и никаких пробок, и мосты все абсолютно свободные.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
3: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Джек Суаретти, радиорандо 8 часов и 32 минуты. Рассказываем вам о погоде на сегодня. Синоптики предполагают, что температура воздуха днем в 12 часов, это будет примерно, поднимется до плюс 26 градусов. Но сразу потом начнет падать. И к вечеру, к 9 вечера опустится до плюс 20. Это уже ничего, это уже жить можно. Ну и также во второй половине дня возможны дожди, а ближе к 9 вечера даже гроза. Но посмотрим, что получится на самом деле в данный момент. В Нижнем Новгороде средняя температура воздуха плюс 25, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 59%, ветер практически отсутствует, в данный момент безоблачно, а температура воды вот в среднем водоемах Нижнего Новгорода, там, где можно купаться, плюс 21 градус.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Гранде, 8:42. Вот такой же живой, и мне хотелось бы такого же живого настроения мне хотелось бы вам пожелать, как настроение этой песни. В финале этого часа слушаем музыку, которую нам дарит Bee Gees, группа «Технология», Майкл Джексон, а также дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Оставайтесь вместе с нами. Вас приветствует Иосиф Алексей. Желаю вам всего самого наилучшего. И в нашей компании быть, я надеюсь, каждое утро.

0: подробности на сайте familyfit.dfisnn.ru.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько сейчас стоит средний метр нижегородского жилья? Сколько украли при замене нижегородских трамвайных путей? Также про адаптивный спорт в Нижегородской области. Нижний Новгород вошел в пятерку российских мегаполисов по росту цен на жилье. Как сообщили в РБК, недвижимость в Нижнем за второй квартал года новое жилье подорожало на 2,6% до средних 226 тысяч рублей за квадратный метр. Больше всего за это время новые квартиры подорожали в Уфе, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. На четвертом месте Красноярск. При модернизации нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих, в планах адаптации и для незрячих. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешено, оперативно и объективно.

0: 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность. После обеда возможны кратковременные дожди. Ветер порывистый до 9 метров в секунду. Воздух прогреется до 27 градусов.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Потрясающей композиции, которая была написана в 1960 году, звучит в начале этого часа на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода в исполнении блистательного артиста Майкла Бубле. Yeah, baby. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. И в этом часе мы послушаем с вами музыку, которую нам...

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Место силы. Место отдыха. Место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.

0: все без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль.
2: Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не агента.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Сока. Радио Рандеву 9 часов и 23 минуты. Пришло время... Да, забери уже меня, пожалуйста. Пришло время рассказать о именинниках сегодняшнего дня, о тех людях, которые родились 29 июля. У меня есть две замечательные подруги, с которыми мы знакомы много лет. Вот я их уже успел лично сегодня поздравить. Теперь хочу поздравить всех остальных, всех, кто слушает Радио Рандеву и сегодня отмечает свой праздник. Я желаю вам любви, мира, счастья, всего самого прекрасного, как и прекрасная сегодня погода за окном. Ну, по крайней мере, в данный момент, это вечером, говорят, немножко будет дождливо. Сейчас все хорошо. Вот, пускай в вашей жизни всегда светит солнце. Рассказываю о ваших коллегах знаменитых. В 1817 году в этот день родился Иван Константинович Айвазовский, художник. В книге о рождении и крещении армянской церкви Феодосии в этот день была сделана запись. Он родил, что родился Аванес, сын Геворга Айвазяна. Отца мальчика в России вообще звали Константином, все Гайвазовским. А сам новорожденный стал прославленным художником-марионистом Иваном Айвазовским. Во время академической выставки на работу 19-летнего юноша обратил внимание сам Александр Пушкин, который напутствовал словами: «Работайте, работайте, молодой человек, это главный художник». Полностью оправдал эти надежды, создав за долгую жизнь около 6000 гениальных полотен. Они принесли ему славу и богатство. Вот это прекрасно. В 1885 году родилась Теодозия Гудман, которая стала звездой немого кино и первой женщиной вамп на экране и стала всей планете известной под именем Теда Бара. В 1890 году родился Илья Яковлевич Судаков, театральный актер и режиссер, который... возглавлял Малый театр, народный артист РСФСР, и мы его знаем по фильмам, он в двух фильмах сыграл Дмитрий Менделеев, за внешнего сходства, наверное. В 1900 году родился Филипп Иванович Голиков, маршал Советского Союза, в Великую Отечественную войну командовал армиями и фронтом. В послевоенное время стал начальником военной академии бронетанковых войск и 4 года возглавлял главное политическое управление Советской армии и военно-морского флота. В 1900 году в этот день родился Михаил Клавдиевич Тихонравов, конструктор ракетной и космической техники, соратник Сергея Королева, лауреат Ленинской премии, Герой социалистического труда. Именно его настойчивость была одна из причин, почему был дан ход созданию искусственных спутников Земли. За их создание он был удостоен премии, а звание героя получил после полета Юрия Гагарина. 125 лет назад в этот день родился Григорий Семенович Оскотский Гросс. Родился в Нижнем Новгороде в 1901 году, актер и режиссер опереты, народный артист РСФСР. В 1905 году в этот день родилась звезда Голливуда 20-х годов Клара Боу, а в 1907 году родился Борис Петрович Корнилов. Замечательный поэт. Я большую часть жизни прожил на улице имени Борис Корнилова. Родился он в селе Покровской Нижегородской губернии. Советский поэт, общественный деятель, комсомолец, поэт-песенник, автор знаменитой песни о встречном. Ну, жизнь была трагическая, его расстреляли 20 февраля 1938 года как участника антисоветской троцкистской организации. Посмертно реабилитировали 5 января 1957 года за отсутствием состава преступления. Такое было время. Был женат на Ольге Бергольц, у них даже дочь родилась, но, к сожалению, там тоже все очень трагично и грустно, но поэт он замечательный. В 1915 году родился Павел Петрович Кадочников. Киноактер, народный артист СССР, по-настоящему народный любимец, герой социалистического труда, сыграл главных героев во многих фильмах, в том числе «Подвиг разведчика», «Повесть о настоящем человеке» и «Укротительница тигров». В 1918 году в этот день родился Владимир Дмитриевич Дудинцев, писатель, автор знаковых для своего времени романов «Не хлебом единым» и «Белые одежды». В 1922 году в этот день родился Михаил Петрович Минин, сержант, одним из первых водрузивших красное знамя над поверженным Рейхстагом. В 1923 году родился Джимми Маршалл, конструктор и производитель звукоусилительной аппаратуры. Вместе с создателями электрогитары Лео Фендером и Лесом Полом
придумавшим гитарный звукоснимателем Сетом Лабером, его причисляют к отцам-основателям, заложившим материальную базу рок-музыки. Ну и, конечно, комбик Маршалл — это классика рок-н-ролла. В 1925 году родился греческий композитор, с творчеством которого нас знакомили еще в нашей советской школе, Микис Тадоракис. В 1954 году родился композитор, народный артист России, человек, который написал действительно очень много потрясающей музыки, Игорь Яковлевич Крутой. В 1972 году родился Сергей Борисович Горобченко, любимый популярный актер, который, мне кажется, снимает столько хороших фильмов. Вот, понимаете, даже сериал какой-то маленький с его участием всегда выглядит хорошо. В 1973 году в этот день родился член американской группы Boyz II Men, великой команды, с русским именем Ваня, Ваня Моррис. И 40 лет назад в этот день родился замечательный и востребованный, что приятно, актер Алексей Юрьевич Кирсанов, актер театра и кино, представитель МХТ. Ну, сейчас, правда, я не знаю, стоит ли это говорить в заслугу это или как, но в любом случае, актер, он действительно настоящий. Что же, еще раз поздравляем всех тех, кто родился 29 июля. Всем любви, мира и счастья.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
5: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Безусловно, это классика регги-музыки Боб Марли и композиция, которую исполняют абсолютно все начинающие артисты, работающие в стиле регги или где-то рядом. Спасибо. За музыку мы должны рассказать всем нашим радиослушателям о том, что происходит на дорогах в Нижнем Новгороде и, естественно, про погоду. Что касается дорог, там все в порядке. Там нет задержек, которые длятся дольше 10 минут. То есть, если вы сбросили скорость, знаете, на территории Нижнего Новгорода больше 10 минут вам это наблюдать не придется. Мосты абсолютно свободны. Что касается погоды, то там отличные изменения в прогнозах. Отказались наши синоптики от грозы на сегодня. Ну вот подумали, решили, ну зачем? Зачем нам нужно заливать дождями людей? Мы завтра все это сделаем, потому что на завтра, говорят, вообще весь день будут ливни. Не знаю, доживем, увидим. Так просто дождички пообещали. Самое главное, что после 12 часов начнет температура немножечко опускаться. В данный момент она уже стремится к 26. Вечером опустится до плюс 20. И завтра будет тоже попрохладнее и полегче дышать. В данный момент в Нижнем плюс 26. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 56%. Температура воды в водоемах Нижнего Новгорода плюс 21.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Неоферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: переезжать? Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько сейчас стоит средний метр нижегородского жилья? Сколько украли при замене нижегородских трамвайных путей? Также про адаптивный спорт в Нижегородской области. Нижний Новгород вошел в пятерку российских мегаполисов по росту цен на жилье. Как сообщили в РБК, недвижимость в Нижнем за второй квартал года новое жилье подорожало на 2,6% до средних 226 тысяч рублей за квадратный метр. Больше всего за это время новые квартиры подорожали в Уфе, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. На четвертом месте Красноярск. При модернизации нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих, в планах адаптации и для незрячих. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Understands house music. It's a spiritual thing.
4: Топчи life.
3: A body thing.
4: На радио «Рандеву».
3: A soul thing.
4: 103.4 FM.
5: Ой, давненько не слышал я этот джингл. Здравствуйте, милые дамы, уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей и Андрей Топчий.
6: Привет, привет, друзья.
5: Привет, привет.
6: Немножко у нас тут звенит.
5: Звенит январская вьюга, а у нас так чуть-чуть подсвистывает. Да, чуть-чуть подсвистывает.
6: Вот.
5: Итак, друзья, программа «Топчи Лайф» вернулась из каникул, наверное, летние, их можно так у нас называть. Так обычно происходит летом. И теперь мы вместе в эфире. И это прекрасно. Андрюша, как ты провел свое лето? Скажи мне.
6: Вот,
5: которое прошло.
6: Да, лето еще у нас не закончилось.
5: Июнь с июлем.
6: Да. Провел я по-разному, Алексей. Вот, но, наверное, одно из глобальных событий, которое было, это я сходил в плавание из Петропавловска-Камчатки до Анадыря, до Чукотки, то есть с Камчатки на Чукотку, по морю, по Тихому океану. В общем, незабываемое путешествие.
5: Да, интересно.
6: Как говорится, шел и по морю, и работал. Иногда у нас были высадки.
5: Ага, все понятно. Ну, там с известными артистами, я знаю, там с Аленой Свиридовой катался, с Гришковцом.
6: Да, были эти артисты.
5: И, конечно, диджей Топчий.
6: Да, так точно.
5: Развлекал публику, это было прекрасно. А теперь он будет это делать в прямом эфире радио «Рандеву». Итак, друзья, сегодня среда, 29 число. Если вы не в повторе нас слушаете, ну, а если вы слушаете в повторе, то, возможно, сегодня пятница вечера или суббота утро. В любом случае, всех мы приветствуем, всех любим, по всем соскучились именно в рамках этой программы. И поэтому мы начинаем наш эфир. С какого произведения, когда он

0: В эфире программа под названием «Топчи Лайф». Андрей Топчи в студии «Радио Рандеву». Можно сказать, практически впервые за лето. Мы что-то там было в начале, да. Но мы уже забыли. Прошло время. Говори, говори, все нормально.
1: Да, лето. Очень прекрасное лето, на самом деле, хорошее. И, ну, как сказать, очень много событий, конечно. Вот. И музыки, конечно, очень много, которые хочется поставить. Тем более, был такой огромный перерыв, можно сказать. Потому что мы буквально открыли лето и закрыли его сразу.
0: Ну, вот, у нас же с тобой передача не только музыкальная, но и просветительская. И поэтому ты нас всех просвещаешь. Людей, которые не так много знают о музыке, как ты. Ты говорил, что лето — это время, когда треки, в общем, не пишутся новые, а просто выпускаются заранее приготовленные. А ребята сейчас все на дискотеках, на разных...
1: Да, в основном. Потому что время студийное прошло, скажем, в основном это зима, весна. То есть весной уже начинают обкатываться новые релизы потихоньку. И к лету как раз они все бенгеры, как говорится, подготовлены, потому что очень много площадок, много фестивалей. И, соответственно, все музыканты начинают очень большую гастрольную деятельность.
0: Ну, как говорится, в общем, не до работы.
1: Не до работы, да. И выпускаются треки, которые, в общем-то, у нас были заготовлены, скажем, весной.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Так что вот и...
0: Это, в общем, закономерно, что так
1: закономерно
0: происходит.
1: Закономерно, да. У нас играл Revival House, Joyful Noise. Трек, который, значит, он вышел тоже совсем недавно на лейбле Peppermint Jam. Это лейбл Mos T нашего известнейшего.
0: Вот. Заслуженного работника культуры, да.
1: Дальше мы двигаемся. Симус Хаджи, Кэти Браун, легендарная нью-йоркская певица, Better Place в ремиксе DJ Фьюч. В общем, вот такие новые релизы. Это все лето. Это лето. И в основном, конечно, июль сегодня будет у нас.
0: В общем, нашу программу сегодня можно будет назвать как «Это лето». А скажи, пожалуйста, будут ли у нас рубрики, про которых мы уже даже забыли? Это премьера песни в конце часа. И будем ли мы вспоминать какой-нибудь глобальный мега-хит дискотек прошлых лет?
1: Так,
0: не готовился, да?
1: Нет. Дело не в том, что не готовился. Очень у нас короткая, на самом деле, программа, и очень много музыки накопилось, поэтому хочется
0: Old
1: сегодня...
0: Old Gold мы на сегодня
1: мы
0: не используем.
1: Сделаем только совершенно new.
0: Хорошо, договорились. Поехали.
1: Давай.

0: Alright, Христофор Бонифач.
1: Alright, да. Видишь, как ты сразу даже узнал. Я не представил, а ты уже все слышишь. Молодец.
0: Ну, так он же поет, я же, у меня уши-то есть немножко.
1: Да, да, конечно. Рабочие уши.
0: Да, да, да, да.
1: Вот.
0: Еще рабочие.
1: Да, да. Это Roland Clark и Tenacious выпустили новый релиз Alright. Вот. Мы как раз с тобой тут пока слушали его, так рассуждали по поводу очень похожести.
0: Ну да, Андрей обратил внимание, что он похож на Принца, и я теперь, как говорится, не могу развидеть. Теперь мне кажется, да, что
1: наверное.
0: Да.
1: Ну, это мое вижение.
0: Да, да, да, это очень, очень действительно похоже, и мы тут сразу про судьбу Принца поговорили. Было чем заняться, нам, например, композиции. Но мы давай представим всю музыку, которая уже прозвучала, и что нас ждет впереди. Также расскажи, потому что это только в твоей голове, Андрей. Мы не сможем ничего сделать, поскольку ты не вел записи.
1: Ну,
0: вот
1: да.
0: Ты жив, ты с нами, мы рады.
1: Да, хорошо. Ну, этот релиз я представил, это Roland Clark.
0: Еще раз.
1: Еще раз. Три попытка третья. Roland Clark, Tenacious, релиз All Right называется. Вот. А вместо нашей рубрики Old Gold, которую мы любим, да, тоже, вот, я решил поставить новую версию, которую сделали на очень легендарный трек Suena Latino. Это версии 26-го года. Сама композиция Sonic Soul Orchestra была сделана в свое время. Вот, трек очень известный. Мне очень нравится. И версия очень такая хорошая.
0: Ну, то есть ты так схитрил.
1: Схитрил, можно сказать, да. Да.
0: То есть, старую песенку, но...
1: Чтобы и старые, и новые, как говорится, вот.
0: Хорошо, поехали, спасибо большое. Давай будем вспоминать вместе.
1: Окей, окей.
0: Так, дорогие друзья, кто забыл уже, по средам у нас в 10 часов выходит программа под названием «Топчи Лайф». Андрей Топчи в прямом эфире сводит для нас новейшую электронную музыку, которую мы еще не слышали, и знакомимся с ней в прямом эфире. Также есть повторы по пятницам вечером и субботу.

0: Какая музыка замечательная, веселая, позитивная, то, что нужно для рабочего полдня, мне кажется.
1: Утро еще.
0: Утро. Это просто я рано встаю, для меня это уже почему-то кажется...
1: Ты молодец, конечно.
0: Что уже... давно глубокий день. Вот, на самом деле, конечно, утро 10:31. Мы слушаем какую-то удивительно позитивную историю, где, в общем-то, люди не поют, а говорят, но как это делают?
1: Да, Soul Makossa, совершенно новый релиз от Милли, который вышел на мажорном лейбле Defected. Вот, хорошая пластиночка. Ну и следующая пластинка не менее как бы хорошая, но я думаю, это абсолютный бенгер. Он уже, как говорится, и сразу был им назначен, наверное. Это Хюгель, Френч Монтана и, как говорится, присоединившийся к ним Дэвид Гетта. Вот, с совершенно новой пластинкой, которая вышла долгожданно летом. Ну, была она, как говорится, подготовлена заранее. Долго крутилась Хюгелем, не выпускалась. И под выпуск своего альбома в конце июня месяца он как раз и бомбанул этот сингл, который мы сейчас ставим. Он называется «Shine». Вот. Правда, не понимаю роль Дэвида Гетта в произведении этом, но ничего. Они, в общем, там, видимо, договорились.
0: Ходил просто по студии с красивым видом.
1: И говорил, давай все-таки включим.
0: Давай, дорогой.
1: Ну, мы включаем тогда.
0: Да.
1: Shine. Ура.

0: В эфире программа «Топчий лайф». Андрей Топчий, Блюзов, Алексей, студии «Радио Рандеву» в прямом эфире. Если вы слушаете нас в среду, возможно, что вы нас слушаете в пятницу вечером или в субботу утром. Это повторы, но это не отменяет совершенно значимости этих композиций, потому что эту музыку мы слушаем впервые в прямом эфире, потому что Андрей Топчий нам ее принес. Мы закончили летние каникулы свои, приступили к работе, и, соответственно, это первый выпуск после длительного перерыва в прямом эфире. Ну, давай, рассказывай о музыке, дорогой наш музыкальный друг.
1: Да, новый релиз Ди Сафир и Саймон Эллис выпустили, я бы сказал, реинкарнацию или новую версию Walking on a Dream известнейшей группы Empire of the Sun. Вот, хорошая версия вышла, вот, и Ди Сафир вообще в последнее время радует вот этими такими, скажем, каверами или даже ремиксами. Ну, в общем, у него очень хорошо получается. Наверное, он даже сменил Purple Disco Machine на этой, как говорится, Ниве. Да. Вот такой диско-фанк.
0: Да.
1: А тут Ди Сафир. Ну, ничего, в общем. И у нас появляется наш большой друг нашей программы. Это Дэвид Пен с новым релизом Satisfy My Soul. Отличная пластинка.
0: Это новый летний хит, надо полагать, будет, скорее всего, на танцполах этой прекрасной планеты.

0: Ну и замечательная веселая музыка, она вполне могла бы пойти в какой-нибудь развеселый фильм, позитивный, хороший. Жаль, что сейчас таких не снимают.
1: Это тем более должно быть итальянское кино, потому что трек называется «Italian Job». Сделал его Соса из UK. Вот, но прям чувствуется итальянское вот это летнее настроение.
0: Да, причем Италия тех лет, не сегодняшних уж точно, а вот тех лет, да, и которые...
1: Не с грязными иммигрантами, да.
0: Да, которые у нас ассоциируются с Пьером Ришаром, какими-то французскими такими историями.
1: Марчелло настроение,
0: да. Ну, может быть и так. Да, ну, в общем, о чем-то хорошем хочется сразу думать и о чем-то позитивном. Таким, как погода сегодня за окном. Солнце светит, все прекрасно. Если вы нас слушаете в прямом эфире в среду, 29 июня, что там у вас происходит в пятницу вечером или в субботу утром, я еще не знаю, потому что это в будущем. Наша программа может заглянуть и в будущее. Ну, а сейчас Андрей Топчий расскажет нам о музыке все-таки. Ради чего мы собрались.
1: Да, ну вот трек я представлял. И дальше у нас Ferric Downs с треком Say What You Mean. Вот, тоже хорошая работа. Вот, немножко мы уходим в глубину под конец программы. И скоро, наверное, все-таки представим. Я решил трек представить, который будет следующим. Ну, назовем его, пусть он будет
0: премьерой в этой программе.
1: Да, премьерой.
0: Но у нас есть такая традиция. Да, мы как бы отдельно представляем произведение, которое чем-то отличается все-таки от других, которые звучали в этом часе.
1: Say What You Mean, Ferric Downs.

0: Ну, какой приятный трек. Как-то все в нем хорошо звучит. И музыка, и аранжировка, и звучение, и голос.
1: Все да, как-то сведено очень здорово и глубоко. Вот, со знанием дела. Да, Фрикдаун большой мастер. Вот, ну, у нас программа подходит к концу. К сожалению, вот, очень много треков остается. Но у нас впереди еще много эфиров. И я думаю, мы реализуем эти...
0: Да, будем надеяться, что у нас
1: моменты.
0: Впереди много эфиров.
1: Да, надеемся, да.
0: Как получится.
1: Ну, всегда надеемся на лучшее, как и все.
0: Вот. Это да. Ну, в общем, у нас был долгий перерыв, летние каникулы, и сейчас мы приступили, вот мы с Андреем обсудили, что у нас есть практически все возможности эфиры теперь по средам делать в прямом эфире, и если не успеваете или просто так нравится, что хотите еще раз послушать, то, пожалуйста, слушайте повторы. На рандеву они выходят по субботам вечером, когда вы закончили работу, отправляетесь на дачу или загородные дома, и по воскресеньям, ой, по субботам с утра. Вот. Все сказал, что мог и хотел, поэтому мои слова закончились. Андрюша, представляй новый трек, премьеру песни, и будем прощаться с нашими радиослушателями на неделю.
1: Да, в общем, приятно представить новый трек, действительно, потому что он сделан нашим земляком. Вот, трек сделал Байор, и вот это Жора Георгий, вот он, большой друг, товарищ, который даже иногда слушает наши эфиры, очень здорово.
0: Ой, привет ему,
1: да,
0: друг слушает.
1: Да, вот трек I Can Dance, который даже вылетел на портале Beatport, это известнейший и величайший, наверное, уже такой ресурс стриминговый, где покупается музыка. Вот, Байор, I Can Dance, трек, совершенно новый релиз, давайте слушать его. И
0: завершать программу, да, именно этим треком. Это была программа под названием «Топчи Лайф». Андрей Топчи, наш великий, прекрасный диск жокей, блюзов Алексей, были в прямом эфире. Обязательно услышимся в следующую среду. И также это будет 10.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько сейчас стоит средний метр нижегородского жилья? Сколько украли при замене нижегородских трамвайных путей? Также про адаптивный спорт в Нижегородской области. Нижний Новгород вошел в пятерку российских мегаполисов по росту цен на жилье. Как сообщили в РБК, недвижимость в Нижнем за второй квартал года новое жилье подорожало на 2,6% до средних 226 тысяч рублей за квадратный метр. Больше всего за это время новые квартиры подорожали в Уфе, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. На четвертом месте Красноярск. При модернизации Нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих, в планах адаптации и для незрячих. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
3: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность. После обеда возможны кратковременные дожди. Ветер порывистый до 9 метров в секунду. Воздух прогреется до 27 градусов.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса.
2: И знать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 103 и 4 FM.
1: Рандеву с джазом.
2: Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня наш герой – Григорий Петрович Галочкин, музыкант из Самары. Старожилы хорошо его знают и называют «дедушка самарского джаза». Инженер по образованию, Галочкин увлекся джазом еще до войны. Это первый самарский исполнитель на банджо. Он собрал ансамбль из 20 банджистов. Вскоре собрал первый и единственный самарский женский джаз. Самый известный оркестр уже после войны работал при клубе «Родина». Инженерный талант Григория Петровича тоже проявился в джазе. Очарованный звуками вибрафона, он изготовил собственный инструмент, сравнимый с американскими аналогами. Сам Олег Лундстрем рекомендовал вибрафон Галочкина к применению. Инструмент долго использовали на концертах. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
0: В эфире радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инирсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: А может жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, в сковородине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько сейчас стоит средний метр нижегородского жилья? Сколько украли при замене нижегородских трамвайных путей? Также про адаптивный спорт в Нижегородской области. Нижний Новгород вошел в пятерку российских мегаполисов по росту цен на жилье. Как сообщили в РБК, недвижимость в Нижнем за второй квартал года новое жилье подорожало на 2,6% до средних 226 тысяч рублей за квадратный метр. Больше всего за это время новые квартиры подорожали в Уфе, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. На четвертом месте Красноярск. При модернизации Нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих, в планах адаптации и для незрячих. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: try to forget that I was only your.
1: Шестьдесят секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
2: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.

0: подробности на сайте familyfit.dfisnn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Русмед в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио-рандеву.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
3: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько сейчас стоит средний метр нижегородского жилья? Сколько украли при замене нижегородских трамвайных путей? Также про адаптивный спорт в Нижегородской области. Нижний Новгород вошел в пятерку российских мегаполисов по росту цен на жилье. Как сообщили в РБК, недвижимость в Нижнем за второй квартал года новое жилье подорожало на 2,6% до средних 226 тысяч рублей за квадратный метр. Больше всего за это время новые квартиры подорожали в Уфе, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. На четвертом месте Красноярск. При модернизации Нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории пара спортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих, в планах адаптации и для незрячих. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность. После обеда возможны кратковременные дожди. Ветер порывистый до 9 метров в секунду. Воздух прогреется до 27 градусов.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: На минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Неофертно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько сейчас стоит средний метр нижегородского жилья? Сколько украли при замене нижегородских трамвайных путей? Также про адаптивный спорт в Нижегородской области. Нижний Новгород вошел в пятерку российских мегаполисов по росту цен на жилье. Как сообщили в РБК, недвижимость в Нижнем за второй квартал года новое жилье подорожало на 2,6% до средних 226 тысяч рублей за квадратный метр. Больше всего за это время новые квартиры подорожали в Уфе, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. На четвертом месте Красноярск. При модернизации нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих, в планах адаптации и для незрячих. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
3: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
4: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit-nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 миллионов 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. «Основа» – Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: Без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
5: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
6: Listen to Radio Rendezvous.
7: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
8: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня.
9: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новости на «Радио Рандеву».
10: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько сейчас стоит средний метр нижегородского жилья? Сколько украли при замене нижегородских трамвайных путей? Также про адаптивный спорт в Нижегородской области. Нижний Новгород вошел в пятерку российских мегаполисов по росту цен на жилье. Как сообщили в РБК, недвижимость в Нижнем за второй квартал года новое жилье подорожало на 2,6% до средних 226 тысяч рублей за квадратный метр. Больше всего за это время новые квартиры подорожали в Уфе, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. На четвертом месте Красноярск. При модернизации Нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих, в планах адаптации и для незрячих. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
11: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
7: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность. После обеда возможны кратковременные дожди. Ветер порывистый до 9 метров в секунду. Воздух прогреется до 27 градусов.
12: Вы слушаете «Радио Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. «Радио Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: РусМед в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РусМед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
2: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
1: Радио-рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний ННДК. Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько сейчас стоит средний метр нижегородского жилья? Сколько украли при замене нижегородских трамвайных путей? Также про адаптивный спорт в Нижегородской области. Нижний Новгород вошел в пятерку российских мегаполисов по росту цен на жилье. Как сообщили в РБК, недвижимость в Нижнем за второй квартал года новое жилье подорожало на 2,6% до средних 226 тысяч рублей за квадратный метр. Больше всего за это время новые квартиры подорожали в Уфе, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. На четвертом месте Красноярск. При модернизации Нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих, в планах адаптации и для незрячих. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Часе, друзья, вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, и это команда Disco Lab с композицией Passion на волне 103.4 FM. Далее по курсу только хорошая музыка, друзья, поэтому оставайтесь с нами. Впереди невероятная, легендарная женщина, которая завоевала сердца миллионов. Это Мэрил Стрип с кавером на группу ABBA и композицию Money, Money, Money. Также услышим еще одну легенду, это группа AHA. Террерия с песней «Синие глаза», «Мачете» и прямо сейчас Джо Кокер с композицией «First We Take Manhattan» на радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
3: Абонент временно недоступен.
4: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

рваное поле. Каждый из нас воин и сам выбирает, чего он достоин. Хранить традицию, слушать историю или ломать границы и делать историю.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это команда Франко 126, композиция Нота Темпо, друзья, на волне радио Рандеву. Привет нам из солнечной и жаркой Италии. Но в Нижнем Новгороде тем временем плюс 20 за окном. Обещают нам синоптики сегодня сильные дожди, друзья, с продолжением в ночь и вплоть до завтрашнего дня. В пятницу, говорят, тоже будут дожди и грозы, поэтому ждем с вами выходных, там вновь выглянет солнце. На дорогах города на данный момент 4 балла, местами затруднения, друзья. Но помните, главное, чтобы в вашей душе и в мыслях было спокойствие. Поэтому оставайтесь с нами на радио Рандеву. Впереди только хорошая музыка. Прямо сейчас команда Rolling Stones с композицией Jealous Lover на волне 103.4 FM подарит вам немного расслабления.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Но если ты в меня не веришь, ничего не обещая, вырываюсь на поверхность из этих бездонных шахт. Черное, белое, я устал от этих шахмат. Никому не верю, ничего не жаль, я ускоряюсь. И снова гонки на виражах. Уезжаешь, уезжай, давай без этих сентиментов. Хочешь, забери с собой этот рассвет. И я смотрю на это солнце, чтобы ослепнуть, чтобы стереть тебе из памяти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета. В наше

В прошлом все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебе читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни, но сорванный голос. Я почти погиб, последнее слово. Мои разбитые мечты, любовь без памяти. Вселенная, кинолента, мой выпускной и наш

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это настоящая магия, друзья, певица Эня с композицией Only Time на волне радио «Рандеву». Вот как у нее так получается? После одной песни буквально пару нот, и сразу на душе становится спокойно, тепло и легко, друзья. Настоящее волшебство. Сегодня в мире 29 июля, и люди отмечают ряд интересных и порой необычных и забавных праздников. Сегодня день персика, друзья, вместе с ним день смузи. Возможно, они взаимосвязаны. Также отмечают сегодня мир Международный день губной помады. Думаю, девушки со мной согласятся, что порой она, ох, как поднимает настроение. Также сегодня Международный день тигра и день заботы о любимых людях. Я желаю вам, друзья, чтобы в ваших семьях обязательно царили спокойствие, любовь, благополучие и взаимопонимание. И пусть даже самые тяжелые и трудные разговоры со своими близкими даются вам в этой искренности и честности, ведь это самые дорогие вашему сердцу люди. Оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Впереди Лиза Стэнсфилд с композицией «Change». Ну и прямо сейчас Майкл Киванука и композиция «Cold Little

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске у нижегородцев снова растет интерес к ипотеке. За что еще хотят штрафовать нижегородцев? Также в выпуске о возрождении Триумфальной арки. Выдача ипотечных кредитов в Нижегородской области увеличилась в полтора раза. Как сообщили в областном правительстве со ссылкой на данные Центробанка, с января по май нижегородцы оформили более 7500 займов на покупку жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 66%. На покупку частных домов выдано на 78% больше ипотечных кредитов. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КОАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. И возрождение Триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая Триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе два года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность. После обеда возможны кратковременные дожди. Ветер порывистый до 9 метров в секунду. Воздух прогреется до 27 градусов.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, это команда Purple Disco Machine с песней «Hypnotized» на волне «Радио Рандеву». Далее по курсу только хорошая музыка, друзья, поэтому оставайтесь с нами. Впереди команда «Золото» с композицией «Улицы ждали». Также услышим группу «Свинцовый туман» с утверждающей песней «Я знаю». Команда «Бабина» с кавером на песню «Mad World». Луи Остен, Ума Турман, Леонид Агутин. И через несколько секунд, друзья, потрясающая, невероятная Флоренс энд

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо.

0: Ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
5: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Под занавес часа на волне радио «Рандеву» услышим Криса Рея, его лиричную композицию «Where do we go from here?», также Ричард Чи с кавером на «Radiohead» и песни «Creep». В финале часа команда «Бастину» и прямо сейчас Энники приветствует любовь на волне радио.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии.
2: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси» – пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30, Окский съезд, 4, клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. It was a slight on my honor, so he deserved it.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Поможет жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
4: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске у нижегородцев снова растет интерес к ипотеке. За что еще хотят штрафовать нижегородцев? Также в выпуске о возрождении Триумфальной арки. Выдача ипотечных кредитов в Нижегородской области увеличилась в 1.5 раза. Как сообщили в областном правительстве со ссылкой на данные Центробанка, с января по май нижегородцы оформили более 7,5 тысяч займов на покупку жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 66%. На покупку частных домов выдано на 78% больше ипотечных кредитов. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КОАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. И возрождение Триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая Триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад.
6: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность. После обеда возможны кратковременные дожди. Ветер порывистый до 9 метров в секунду. Воздух прогреется до 27 градусов.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: аквапарка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Это Нижний Новгород, Самара, Пермь, Чебоксары, Киров, Саранск, Йошкар-Ола. В каждом из этих городов есть джазовая история. Например, Куйбышев, сейчас Самара, называют третьим джазовым городом страны, потому что здесь активная клубно-фестивальная жизнь началась в 1962 году. Здесь появился молодежный клуб ГМК-62. Активисты клуба развили бурную джазовую работу. Они читали лекции о джазе, приглашали с выступлениями ведущих джазменов страны, сообща слушали пластинки. Здесь даже проводили диспуты о джазе. А в 1978 году в Куйбышев съехались лидеры джаз-клубов страны на первый большой семинар по обмену опытом. Но самое главное – это джазовые фестивали, которые проводили куйбышевские активисты. Клуб провел 24 таких фестиваля. На сегодня все. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
3: Радио Рандеву 103.4 FM.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283 55 85.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске у нижегородцев снова растет интерес к ипотеке. За что еще хотят штрафовать нижегородцев? Также в выпуске о возрождении Триумфальной арки. Выдача ипотечных кредитов в Нижегородской области увеличилась в 1.5 раза. Как сообщили в областном правительстве со ссылкой на данные Центробанка, с января по май нижегородцы оформили более 7,5 тысяч займов на покупку жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 66%. На покупку частных домов выдано на 78% больше ипотечных кредитов. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КоАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. И возрождение Триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая Триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность. После обеда возможны кратковременные дожди. Ветер порывистый до 9 метров в секунду. Воздух прогреется до 27 градусов.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат. Классика за 50 минут. Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не отдельно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске у нижегородцев снова растет интерес к ипотеке. За что еще хотят штрафовать нижегородцев? Также выпуски о возрождении Триумфальной арки. Выдача ипотечных кредитов в Нижегородской области увеличилась в 1,5 раза. Как сообщили в областном правительстве со ссылкой на данные Центробанка, с января по май нижегородцы оформили более 7,5 тысяч займов на покупку жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 66%. На покупку частных домов выдано на 78% больше ипотечных кредитов. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КОАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. И возрождение Триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая Триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

поезда не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну ты многого не знаешь, там, я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречала. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, ёба. Я говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус и уезжаю. А потом она мне присылает...

is Radio Rendezvous, Big Volga Radio.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
3: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске у нижегородцев снова растет интерес к ипотеке. За что еще хотят штрафовать нижегородцев? Также в выпуске о возрождении Триумфальной арки. Выдача ипотечных кредитов в Нижегородской области увеличилась в полтора раза. Как сообщили в областном правительстве со ссылкой на данные Центробанка, с января по май нижегородцы оформили более 7,5 тысяч займов на покупку жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 66%. На покупку частных домов выдано на 78% больше ипотечных кредитов. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КоАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. И возрождение Триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая Триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе два года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность. После обеда возможны кратковременные дожди. Ветер порывистый до 9 метров в секунду. Воздух прогреется до 27 градусов.

кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске у нижегородцев снова растет интерес к ипотеке. За что еще хотят штрафовать нижегородцев? Также в выпуске о возрождении триумфальной арки. Выдача ипотечных кредитов в Нижегородской области увеличилась в 1,5 раза. Как сообщили в областном правительстве со ссылкой на данные Центробанка, с января по май нижегородцы оформили более 7,5 тысяч займов на покупку жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 66%. На покупку частных домов выдано на 78% больше ипотечных кредитов. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КОАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. И возрождение триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случится.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Моя игра.
4: 98.
3: Баста.
4: Баста здесь.
3: 2-2-0-6.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске у нижегородцев снова растет интерес к ипотеке. За что еще хотят штрафовать нижегородцев? Также в выпуске о возрождении Триумфальной арки. Выдача ипотечных кредитов в Нижегородской области увеличилась в 1,5 раза. Как сообщили в областном правительстве со ссылкой на данные Центробанка, с января по май нижегородцы оформили более 7,5 тысяч займов на покупку жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 66%. На покупку частных домов выдано на 78% больше ипотечных кредитов. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КОАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. И возрождение Триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая Триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад.
4: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
1: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех. Кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос.

Если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты,

этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
1: Вы слушаете «Радио Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

0: розовая сладость, ты капелька, елка.
1: Wherever you are, whoever you are, aim to be better. Radio Rendezvous, Radio Superstar.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске у нижегородцев снова растет интерес к ипотеке. За что еще хотят штрафовать нижегородцев? Также выпуски о возрождении Триумфальной арки. Выдача ипотечных кредитов в Нижегородской области увеличилась в 1,5 раза. Как сообщили в областном правительстве со ссылкой на данные Центробанка, с января по май нижегородцы оформили более 7,5 тысяч займов на покупку жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 66%. На покупку частных домов выдано на 78% больше ипотечных кредитов. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КоАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. И возрождение Триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая Триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: она позвонит.
1: Радио «Рандеву» сделано в Нижнем Новгороде. Собрано вручную.

Радио Рандеву. Рандеву. 103.4 FM.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске у нижегородцев снова растет интерес к ипотеке. За что еще хотят штрафовать нижегородцев? Также выпуски о возрождении Триумфальной арки. Выдача ипотечных кредитов в Нижегородской области увеличилась в 1,5 раза. Как сообщили в областном правительстве со ссылкой на данные Центробанка, с января по май нижегородцы оформили более 7,5 тысяч займов на покупку жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 66%. На покупку частных домов выдано на 78% больше ипотечных кредитов. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КОАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. И возрождение Триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая Триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Три и четыре FM.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске у нижегородцев снова растет интерес к ипотеке. За что еще хотят штрафовать нижегородцев? Также в выпуске о возрождении Триумфальной арки. Выдача ипотечных кредитов в Нижегородской области увеличилась в 1,5 раза. Как сообщили в областном правительстве со ссылкой на данные Центробанка, с января по май нижегородцы оформили более 7,5 тысяч займов на покупку жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 66%. На покупку частных домов выдано на 78% больше ипотечных кредитов. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КОАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. И возрождение Триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая Триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад.
3: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того...

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на радио.